0: Rádio Covilhã.
1: É fumbeira de Andorinha, brilhante, é sangue novo.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,